0: Нет, представьте!
1: Я скажу вам по секрету, господа, мне не то, чтобы другие города. Нам красавчика и умницу пришлют. Предлагаю по червонцу на

Безвкусица музыкального материала, попадающего в дискотеки, создает вакуум репертуара, который легко заполняется зарубежной музыкой далеко не лучшего качества, зачастую с текстами, содержание которых способно заставить краснеть любого, кто, вооружившись словарем, попытается разобраться в истинном содержании песни. Ленинградская группа «Пикник» и песня «Гротеск». «Я почти итальянец», «Почти как у Тото Катуни», «Почти как у Modern Talking» и «Почти перевод с иностранного языка». Кстати...